0: говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
1: Una radio. Tu voz.